Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: отличные новости для всех фанатов Шакиры, ну и для нее самой. Суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
1: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарии Шакиры. Откуда столько нулей?
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Okay. Реклама. Меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

ходе поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда...

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

7 утра. Главрадио.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Свободные парни, будьте внимательны и осторожны. Идете на свидание, вас просят купить цветы тут же. Задумайтесь. Значит, пополнилась армия тарелочницы, букетчицы и консуматорши, которые могут быть как тарелочницами, так и букетчицами. Итак, дети, призаписываем. Мы берем двойной листок.
1: Множество консуматорши включает в себя под множество тарелочницы и букетчицы.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: отличные новости для всех фанатов Шакиры, ну и для нее самой. Суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
1: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарии Шакиры. Откуда столько нулей?
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

отключил уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Ольга

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Москве полдень. Всем привет. Love
1: News. Отличников предложили награждать путевками в детские лагеря. На госуслугах может появиться сервис жалоб. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Депутаты хотят внедрить систему поощрений для учащихся отличников и их педагогов. В частности, речь идет о бесплатных путевках в детские лагеря, а также о федеральных выплатах учителям. Кроме того, предлагается ввести поощрение за получение золотой медали в размере 5000 рублей. Напомню, на данный момент в России уже действуют выплаты для учащихся, набравших 100 баллов по ЕГЭ, а также для победителей всероссийских олимпиад. Работодатели обязаны повышать зарплаты россиянам, заявили в Госдуме. Уточняется, что конкретная периодичность индексации в законодательстве не прописана. Однако судебная практика исходит из того, что механизм повышения зарплат должен обеспечивать компенсацию роста цен и соответствовать ценам Трудового кодекса. Кроме того,

0: она должна распространяться на всех работников без исключения. На госуслугах может появиться сервис жалоб на шумных соседей. С такой инициативой выступили депутаты. Согласно идее, жители смогут через приложение управлять уведомления собственникам квартир, из которых систематически исходит шум. Например, из-за громкой музыки или ремонта в неположенное время. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. Сейчас аналогичный эффективный механизм уже действует в отношении владельцев транспортных средств, нарушающих правила парковки. Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны, однако это существенно меньше, чем в зимнем расписании, сообщили аналитики Ассоциации туроператоров России. Так, в летнем расписании не оказалось рейсов на Кубу, что связано с топливным и геополитическим кризисом, а конфликт на Ближнем Востоке лишил российских путешественников рейсов в Кувейт и Бахрейн. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова, хорошего тебе дня.
1: Значит, могу сделать вывод, что отдыхать мы будем на просторах России-матушки, ну и слушать музыку, естественно, со всего мира. Тейлор Свифт, мистер Ноун и Долл прямо сейчас. Дальше здесь Егор Крид, Артик Асти, Карма, ну и я, Макс Фабиан. Приветствую всех. Салют.

0: Афродиум, красивая работа, не лишенная смысла. Кто я без тебя? Ну, конечно же, нужно в первую очередь это узнать, а потом смотреть в сторону того, вот, как может выглядеть ваш пара и как куда будут направляться отношения. Аритмия только что здесь на волнах Лав-Радио, 12.21 в Москве. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ну, конечно, очень хорошо, когда к одной душе летит другая душа. Мы же летим по нашему плейлисту. И прежде чем мы отправимся дальше, я со всеми поздороваюсь. Друзья, большой привет и салют всем и каждому, кто прямо сейчас подключается к волне любви. Меня зовут Макс Фабиан. До 8 вечера по московскому буду с вами вдохновляться хорошей музыкой. Ну а до конца этого часа новинка «На малиновой луне» от моей Мишельли. Чуть раньше Леди Гага. Совсем скоро New Religion, это Viver X Fateless. Love Radio, саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Зорью. Здесь на волнах Love Radio. Я тебя обожаю. Поет Arash.com под аранжировку Хюгеля. Кстати говоря, Джей Балвин тоже здесь. И Элли Голдинг. Большой звездный коллаб только что в эфире радио про любовь. И мы с тобой отправляемся вперед. И я напоминаю, что через полчаса, даже меньше уже, мы в проекте Fresh Time будем изучать новинки этой, ну и предыдущей недели тоже. Новинки музыкальной индустрии. Естественно, познакомлю тебя с крутыми релизами, которые вышли на западных стримингах. Узнаем, кто из российских фрешманов достоин твоего внимания, ну и какие треки завирусились в социальных сетях. Так что жди проект Fresh Time с 13 до 14 по московскому, ну а пока бери свим, будет Lady Gaga, Glamorous Life.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Тяжелая танцевальная работа от диджея Смэша. Лично я туман розовый не видел никогда. Сиреневый, возможно, но розовый нет. От этого интереснее.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Интересно, конечно, узнать, что у артистов в голове, когда они пишут, сочиняют музыку. Ну, наверное, стоит проникнуться их творчеством, и тогда становится все понятно. Ну, а впереди у нас, как я тебе и говорил ранее, проект Fresh Time с 13 до 14. Изучаем новинки мировой музыкальной индустрии. Ну, а пока что Ava Max, Don't Click Play, Моя Мишель на малиновой луне. Новинка и Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: час дня в столице. Большой-пребольшой привет всем, кто следит за новинками музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие релизы. Мы все отслушали и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт, делай громче и погнали.
1: Фрэш Тайм. Яркие релизы. Актуальная информация о новинках музыкальной индустрии.

Я приглашаю всех сделать громче и, конечно же, приготовить свой Shazam. Сегодня будет много новой музыки, очень крутой. Мы посетим стриминговые площадки Европы, узнаем, какие треки стали популярными там и какие треки могут появиться в нашем эфире уже с ближайшего понедельника. Также вернемся в Россию и узнаем, какие фрешмены будут на фестивалях в этом году, этим летом, чуть ли не хедлайнерами, какие имена будут популярны. И вирусные треки в сети. Мы посмотрим с тобой именно под какие треки снимают много вертикального контента в социальных сетях. Именно под эти работы большинство вертикального контента становится вирусным. Очень интересно. Ну и начнем сразу со свежего совместного релиза всемирно известного американского диджея Дипло и канадского кантри-исполнителя Кэмера Уиткомба. Это фирменный для Дипло гибрид кантри-музыки и электронные танцевальные сцены. Кэмерон стилистически очень успешно вписался в танцевальный жанр, а музыкант впервые представили трек «Живой аудитории» в конце апреля во время выступления на знаменитом фестивале Stagecoach 2026 года в рамках проекта

Shades of Blue, фирменная клубная энергетика от Джона Саммита в эфире Love Radio, также продюсера Devolt и южноафриканской вокалистки Джулии Чёрч. Композиция вошла в полноформатный альбом Джона под названием Control Escape и, возможно, станет одним из украшений нашего плейлиста. Ну а мы же дальше движемся и что-то на русском узнаем и услышим, не что-то, а трек «Полюби себя». Совместный мотивирующий сингл российского певца Тони и известного саунд-продюсера Ромы Бестселлера. Трек посвящен теме самопринятия, так что кому это нужно и близко, слушайте внимательно. Забота о своем ментальном здоровье и умение отпускать прошлые обиды тоже здесь присутствует.

0: счастье пусть весь зашепчет, а ты кричишь внутри, танц.
1: В эфире Ханна «Танцуй», поп-сингл российской певицы, звездочки нашей. Сингл продолжает традиционную для творчества Ханны тему сильной, независимой женщины, которая проходит через эмоциональные испытания. Ну и, естественно, в танце она через все это проходит. Мы же с тобой прямо сейчас пройдемся по западным стримингам и узнаем, какие артисты достойны твоего внимания, какие треки могут залететь в наш плейлист уже с понедельника, но, естественно, не на русском языке. И сходу к новому синглу «Дай, дай» обратимся. Официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026, исполненный колумбийской суперзвездой Шакирой при участии нигерийского афробит-артиста Burna Boy. Выпустив «Дай, дай», кстати говоря, Шакира подтвердила свой неофициальный такой статус главной певицы в истории футбольных турниров. Это ее третий крупный гимн для FIFA после легендарного «Вака-Вака». Это 2010 год, чемпионат мира в ЮАР и «Ла-Ла-Ла» чемпионат мира 2014 в Бразилии.

Дальше послушаем сингл «Round Round», динамичный релиз канадского рэпера и хитмейкера Биби No Money, Александра Гумучана. Но, собственно, судя по фамилии, вряд ли он очень канадский, но так или иначе. Трек в стиле хип-хоп, инди-дэнса с очень прилипчивым ритмом услышим. Для создания визуального контента и промо-трека, кстати говоря, Биби No Money привлек 12 независимых диджитал-художников, которые помогли создать уникальный анимационный ряд.

напоследок в этой компании сингл Like You Mean It, эмоциональный поп-рок релиз канадского альт-поп-исполнителя Мико. Трек посвящен сложным и истощающим отношениям, в которых один из партнеров ищет спасение за счет другого.

0: эти новинки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio. Продолжим через пару минут.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

в эфире Love Radio. Энергичный танцевальный сингл канадского диджей-дуэта Luxury и израильской вокалистки Зохары. Трек вышел 22 мая 2026 года, прям совсем всем свежий, на легендарном лейбле Casablanca Records все случилось. Трек исследует тему побега от реальности и эмоциональных качелей в отношениях и безумных ночных вечеринок. Кому такое близко, ставь лайк виртуально. Ну а дальше пройдет дождик по нашему эфиру. Это меланхоличный и вдохновляющий совместный сингл инди-поп певицы Оли Красновой и нашего супер-рэпера Мастодонта Элвана. Песня родилась из небольшого минутного демо-наброска Оли, который настолько зацепил Левана в социальных сетях, что он предложил записать ей полноценный совместный трек. Слушаем, что у них вышло.

В эфире «Дождик». Умение отпускать прошлое услышал я в тексте этой работы и в смысле. Элва, Ноль Краснова только что здесь. Ну а дальше мы с тобой отправляемся узнать, какие фрешмены достойны твоего внимания. Российские имена, российские исполнители. Именно они могут стать хедлайнерами и участниками больших, крупных музыкальных фестивалей этим сезоном в Москве. Да и не только, по всей России. Первая в этом списке будет свежая работа «Минус на минус». Лирический релиз молодого российского исполнителя Александра Филина. Песня представляет собой мелодичную и атмосферную композицию на стыке поп-музыки и даже

панк я здесь услышал, конечно, а не поп-рок. Ну и сразу после «Танцуем красиво» — свежий релиз независимого российского музыкального проекта «Глазами». Легкий ритмичный дэнс-поп с мягким вокалом и клубным битом. И сразу, кстати говоря, после релиза трек стал активно вируситься в вертикальном формате после серии юмористических и жизненных видеосниппетов.

финале этой тройки трек «Лети». Свежий, драматичный релиз российской поп-исполнительницы Мужевой. Героиня поет о болезненном, но неизбежном финальном расставании, когда общие чувства угасли, ну а в остатке

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты же слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

лето 2026, ну или же Spring Summer 26, концептуальный сингл британской поп-дивы Charlie XCX. Трек стал, кстати говоря, вторым синглом в поддержку ее грядущего 7-го студийного альбома и закрепил резкий стилистический поворот артистки в сторону альтернативного рок-звучания. Мы с тобой движемся дальше в сторону танцевальной музыки. If It's Not Love — динамичный танцевальный сингл бразильского диджея Зерва и британской поп-звезды Риты Оры. Услышим. Эта работа стала первой совместным работой артистов и получила живую премьеру на весеннем фестивале Coachella в Калифорнии в 2026 году. Очень интересно, как же звучит их совместка, так что прямо сейчас делай громче.

Не горя, конечно, мужчина в этой работе. Юлианна Караулова в эфире Love Radio Lotus. Ритмичный поп-сингл российской певицы, выпущенный 24 апреля 2026 года. Релиз трека, кстати говоря, стал особенным для артистки, так как состоялся прямо в ее 38-й день рождения. Ну а дальше мы с тобой отправляемся в социальные сети для того, чтобы узнать, какие треки стали вирусными в формате вертикального контента. И первым в этой компании будет атмосферный релиз популярного абхазского и российского поп-исполнителя «Близким» Валеры Майрамяном. Трек звучит как мелодичный инди-поп с элементами современного R&B и

Продвигаемся дальше. Море, привет! Свежий релиз популярной группы «Добром». Композиция позиционируется как главный летний хит коллектива в этом сезоне и звучит как легкая, мечтательная, душевная поп.

Напоследок тебя ждут «Стрелки». Меланхоличный релиз казахстанского артиста и саунд-продюсера Доза. Текст песни – интимная зарисовка об эмоциональной пустоте, одиночестве и болезненной такой привязанности после расставания.

0: ко мне.
1: Вот такие вот новинки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio и проект Fresh Time. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: А поехали! Семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

Let Me Mean Your Arms, танцевальный сингл австралийского диджея Sony Fadere и афропоп-вокалистки Либьянки. Трек стал четвертым официальным синглом в поддержку масштабного 18-трекового альбома Sony под названием Can't Be Do It Again, релиз которого запланирован, кстати говоря, на 12 июня 2026 года. Вот такой вот танцевальный будущий суперхит. Ну а дальше мы с тобой отправляемся к финальному треку нашего проекта сегодняшнего. И это будет «Пацаны вообще ребята». Новый сингл от Бьянки, дерзкий, танцевальный, как всегда. Композиция стала уникальной для дискографии певицы, так как это первый трек в ее карьере, написанный создателем суперхитов для Анны Асти по барам царицы Димы Лореном.

часа дня в Москве. Пришло время 100% хитов и тех треков, которые ты всегда рад услышать в нашем плейлисте. Аван Рокстон откроет час с треком Vitigo, Golden, Ellie Goulding, D Plus Y, дальше Close to Me, ну и следом Медуза, Генри, Come a Mile.

0: веселая история здесь на волнах Love Radio. Дима Билан рассказывает ее вместе с Анной Асти. Трек называется «Эпилог». В Москве 14:20. Дальше будет легче.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Потому что мы остаемся на любимой волне. Выходные в самом разгаре. Ну и впереди, конечно, много крутой музыки. Целых 40 минут в этом часе. Да, Габриэла от КСАИ ждем. Новинка «Море привет» от группы «Добро».
2: Море привет, я так боялся что-то не успеть.
0: Ну и совсем скоро «Another Talk to You» — летнее настроение. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Love Radio.
1: Свободные парни, будьте внимательны и осторожны. Идете на свидание, вас просят купить цветы тут же. Задумайтесь. Значит, пополнилась армия тарелочницы, букетчицы и консуматорши, которые могут быть как тарелочницами, так и букетчицами. Итак, дети, призаписываем. Мы берем двойной листок.
2: Множество консуматорши включает в себя под множество тарелочницы и букетчицы.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: знаменитая Stereo Hearts от Gym Class Heroes Адама Левина здесь на волнах Love Radio ровно в 14:50.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Уходящий час нам подарит еще целых 10 минут шикарных работ. Будет пара хитов Head Sai Габриэла и в финале часа Benson Boone Mystical Magical. Ну а новые 60 минут принесут нам новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Шаман. Это любовь.

0: ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

последняя у нас прям. 1 секрет успеха в жизни – это быть готовым к своей возможности, когда она придет. Мне кажется, в любой сфере жизни можно это применить. Можно подумать, пока не наступил понедельник. Ну а сейчас Мадонна и Сабрина в Джингл Лавс.

0: Вайб, соединяющий сердца.
1: Это Love Radio.

0: Дани Лето, Худи здесь на волнах Love Radio, 15:20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Также ощущаем горячий летний зной в столице, 20 с плюсом градусов, шикарная суббота. Ну и, конечно же, музыка до конца этого часа будет не менее шикарная. Новинка от Филатова и Кэроса подъедет среди счастливых людей. Чуть раньше мод намек на нас. И совсем скоро Forget You, это Fastboy Topic. Слушай Love Radio, открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Пляжный вайб нам дарит Леди Гага вместе с Deutsche и их Runway. Взлетная полоса 15:51 в столице. Куда же мы взлетаем? Мне кажется, с тобой в новый музыкальный час отправляемся прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Все дальше и все выше, и все глубже мы с тобой становимся участниками этого прекрасного уикенда. Впереди лучшие твои планы и, конечно же, шикарный плейлист «Мод намек на нас» до конца этого часа. Дальше Дженнифер Лопес, «Jenny from the Block».
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: А поехали! Семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены. Я не силен.

12 в столице. Новый час крутых эмоций и крутой музыки. Прямо сейчас, 16.00 в Москве, на старте часа Bieber X of Haters, New Religion, дальше Sicko, Minnelli, Yesterday, а также Гарри Стайлз, I Adore You. Я Макс Фабер.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: Мелодичная, но очень тяжелая для восприятия история. Это Моно с красивой работой «Воин и дракон». Здесь на волнах Love Radio ровно в 16.20.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше будет легче, мы с тобой продолжаем говорить о любви. До конца этого часа много крутых треков. Training Season от Dua Lipa ждем. Чуть раньше газуем вместе с Зиверт. Ну и совсем скоро эспрессо от Сабрины Карпентер. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: заброшенный и пустынный город Ghost Town от Адама Ламберта здесь на волнах Love Radio. Только что 16:36 в столице. Ну и, конечно же, я хочу тебе напомнить, что мы не только вдохновляемся музыкой здесь в эфире Love Radio, но и смотрим еще ее в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучше же признание в любви или сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушай музыку, смотри ее по четвергам на Муз ТВ в 16:00, категория 16+. Ну а в ближайшее будущее наше — это Зиверт Газ, Дара Бангаранга, победитель Евровидения 2026 от Болгарии.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: На волнах Love Radio, у нас же впереди финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Много разговоров о любви было в этом часе. Осталось еще 10 минут поговорить о том же самом, о самом приятном. Dua Lipa Training Season через минутку-другую. Бервуль Феникс в продолжении. Ну и в самом финале Madonna Music будет красивая легендарная точка. Ну а в новый час мы отправимся за саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок.

0: Москве 17.00.
1: В России массово продаются саженцы выдуманных растений. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В сети продавцы предлагают приобрести саженцы деревьев с необыкновенным урожаем, изображение которого сгенерировано нейросетью. В объявлениях речь в том числе идет о продаже тигровых груш, плоды которых якобы напоминают расцветку хищников, малиново-клубничных деревьев, однако не все пользователи сразу догадываются, что это все вымышленные растения. Они оплачивают покупку, но не получают ни чудо-саженцы, ничего. В МВД предупредили, не стоит верить соцсетям и покупать все нужно только в проверенных магазинах. С начала апреля рубль укрепился на 12%, достигнув 72,6 за доллар, что является самым высоким уровнем с февраля 2023 года и лучшим результатом по этому показателю среди всех валют мира. Об этом пишет Bloomberg. Причиной такой динамики агентство называет санкции и жесткую денежно-кредитную политику. В США ученые вывели птенцов из искусственно созданных яиц. Ученые утверждают, что система воспроизводит условия развития эмбриона в нетрадиционной биологической среде. А в будущем все это рассматривается как шаг к восстановлению вымерших видов. В частности, ученые работают над проектом по возрождению гигантских моа, крупных нелетающих птиц, исчезнувших около 600 лет назад в Новой Зеландии. Выяснилось, какие хобби популярны среди россиян, пишет «Комсомольская правда». Почти четверть запрошенных респондентов любят читать. Каждый шестой занимается спортом, 12% рукодельничают, кулинарят, рисуют, музицируют по 5%. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
0: Заниматься абсолютно любым хобби. Главное делать это под крутую музыку. Наш плейлист в этом часе откроет Эйбом треком Hollow. Дальше здесь Егор Крид, Артикасти с крутой работой Карма. Будет Holy Flame Tanu. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: о любви звучит в этой работе. «Пробуди» она называется. Леша Свик и Нюша поют. Хотят и герои, чтобы не забывали друг друга никогда, никогда, никогда. Приятное очень желание. Думаю, что оно реализуемо. 17.19 в Москве. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: У нас же с тобой реализуем наш плейлист «Хорошее настроение» и «Уикенд», который в самом разгаре. До конца текущего часа дискотека «Авария» «Вон Амур» «Кукла» ремикс. Чуть раньше трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Ну и ближе всех нам КДДК, его «Heartbreaker». Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: фанатов Шакиры, ну и для нее самой. Суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
1: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарии Шакиры. Откуда столько нулей?
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: встречного Мари Краймбрери уже не поцелует и не позволит. Дава, вот ее лирическая героиня может делать все, что угодно. Иди танцуй здесь в эфире Love Radio. Только что 17.51 в столице. Мы же с тобой отправляемся в сторону нового музыкального часа. Но до конца текущего дискотека авария Вон Амур Кукла в ремиксе 26-го года и Дэвид Гетта Сия Тайтениум. Легендарчика в финале часа. Ну а в новом, как я уже сказал, саундтреки твоей любви.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

Тебе 6 вечера. Всего одна маленькая позитивная мысль утром может изменить весь твой день. Я предлагаю проверить это уже завтра. Ну а пока Алекс Уоррен, Fever Dream, дальше James Hype, Мига Деля Роса, Феррари, The Second Voice, Let Me Be, ну и я.

0: Джонни, красивая здесь на волнах Love Radio. Мне кажется, что каждая девушка хочет почаще слышать такие слова. Какая ты красивая, я залип на тебя. И тогда, мне кажется, ссор никаких не будет в парах. Джонни, красивая, только что 18:20 столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше будут не только красивые слова, не только красивые взгляды, но и красивая музыка. До конца часа танцуем под Peggy Gou. It goes like...

0: совсем скоро Мадонна и Сабрина «Bring You Love». Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Самая музыка здесь на волнах Love Radio, PH Electro, Every Breath You Take. Ну а мы же продолжаем следить не только за известной и за новой музыкой, но и за селебритис, за их жизнью и тем, как они живут. Вот, например, Зендая недавно в одном из своих интервью назвала Тома Холланда лучшим другом и прокомментировала слухи об их же свадьбе. Так кто он ей, муж или же все-таки лучший друг? Интересно, конечно, узнать. Именно для того, чтобы развеять все слухи, мы написали для тебя специальный топик в разделе «Горячие новости» на сайте lafradio.ru. Так что заходи, вдохновляйся, узнавай все самое интересное и свежее. Мы специально для тебя подбираем инсайты и новости из мира музыки, шоу-бизнеса, ну и, конечно же, кино. Ну а прямо сейчас Alpha Arvin, Рен Миллер, Body Talk. Следом послушаем Косту Лакосту и его новинку Cherry Lady.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что же ты имела в виду, когда мы с тобой встретились случайно, между прочим, на вечеринке, поет Джастин Бибер, но эту историю мы все знаем и мы все ее любим, конечно же, тем временем 18:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать любимую волну, любить музыку, естественно, ну и, конечно же, реализовывать все свои планы на вечер, на ближайшие часы, а он в самом разгаре, уикенд. А до конца текущего часа Тиесто, Мейбл, God is a Dancer, послушаем Peggy Gou, It Goes Like, и в финале часа поставим точку треком Manhattan on Banderas.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: максимум динамики здесь в эфире Love Radio благодаря продюсеру Оффенбаху, его работе Miles Away. Тем временем время столичное, 19:20, мы продвигаемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: На встречу к лучшим эмоциям и свершениям, конечно же, этого уикенда нас будет сопровождать музыка «На малиновой луне». Это новинка от моей Мишель до конца часа. Чуть раньше Дэвид Гетта, «Don't Leave Kylie». И совсем скоро в Индии «Хчомот Шаде». Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: приятная работа звучит здесь в эфире Love Radio One Republic. I ain't worried. Учит нас группа это не париться по пустякам, потому что все в жизни случится само, если отпустить ситуацию. Но мне кажется, так оно и будет. Я же напоминаю тебе, что мы вдохновляемся здесь в эфире Love Radio не только музыкой, но еще, точнее, музыкой мы не только здесь вдохновляемся, да. Но еще и смотрим ее в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это такая модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви, в свою очередь, или сообщения о знакомствах попадут еще и в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз ТВ по четвергам в 16.00 и кайфуй. Категория 16+. Ну а через пару минут мы кайфанем под New Religion от Биби Рекс и Фэтлесс. Дальше будет моя Мишель с новинкой «На малиновой луне».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Forever немножечко, а точнее множечко Шакиры в этом треке, но исполняют вот в новом звучании ее Ava Max под аранжировку талантливого Кайго. 19:52 в Москве, летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А дальше мы, скорее всего, будем взлетать все выше и выше, потому что впереди целых 2 часа отвязной танцевальной музыки благодаря DJ Light, нашему бессменному резиденту и проекту Big Love Dance, который просто вот, ну, буквально открывает самую яркую часть этой субботы. Так что оставайся с нами, припати официально стартует прямо сейчас. Ну, а я, Макс Фабиан, на этом с тобой попрощаюсь и оставлю тебя один на один с лучшей музыкой со всей планеты и саундтреками твоей любви. Ну, а до конца текущего часа еще услышим Диму Билл. Лана, твой номер один будет Шакира, Burna Boy, Дай-Дай.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

октября в 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Свободные парни, будьте внимательны и осторожны. Идете на свидание, вас просят купить цветы тут же. Задумайтесь. Значит, пополнилась армия тарелочницы, букетчицы и консуматорши, которые могут быть как тарелочницами, так и букетчицами. Итак, дети, призаписываем. Мы берем двойной листок.
1: Множество консуматорши включает в себя под множество тарелочницы и букетчицы.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 9 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
0: Ты слушаешь Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Для всех фанатов Шакиры, ну и для нее самой, суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
1: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарии Шакиры. Ла-ла-ла-ла-ла-лей, откуда столько нулей?
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Реклама. Меньше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.